0: Гордонных малопронижих вождей крестных он из черных лимузинов в школу к тебе идет провалить.
1: Иди на урок, принеси ему денег.
0: Подряд гудя и верит Путина лучшему в пол.